0: mi toľko neobyšaj sa. Но я тебе один умный вещь скажу.
1: Тамада. Лучшие кавказские тосты. Слово берет народный грузин России Сосо Павлиашвили.
2: Камыл джубот кенат солдат. Когда Васо после свадьбы стал подсчитывать свои расходы на свадебные путешествия и сравнивать их с размерами приданного своей жены, он сделал вывод, что женился исключительно по любви. Так, выпьем же за женщин, которые также выходят замуж исключительно по любви. Любви вам, женщин. Разговаривает Вано и Киви. Киви рассказывает, что он вчера поссорился со своей женой. А Вано спрашивает: Киви, а за кем же осталось последнее слово?
3: За мной, конечно, гордо заявил Киви. Я сказал: ну ладно, покупай.
2: Так, выпьем же за женщин, которые умеют вовремя уступить в споре.
1: Тамада.
2: Лучшие грузинские и кавказские тосты для вас подготовил я, Паша Суповлешвили.

Есть такое состояние души – ломка. Когда ты сидишь и не знаешь, куда от самой себя деться. Когда плохо настолько, что даже дышать тяжело. Когда пытаешься понять, в какой момент все покатилось к чертям. Когда хочешь просто исчезнуть. А внутри – паническая пустота, тихая истерика.

Скажи, зачем было осени надо нашу любовь прогнать прочь листопада? В душе тепло сменили дождь и прохлада, но помнишь, шел следы любви.

Не можешь уснуть? Хочется встать и включить радио? Так встань и включи свое любимое радио! 98 FM!

остаться в тебе навсегда. Но если это любовь,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие